Фенусмент Радио Ситрус. FM 87 да сами. This is the motherfucking remix. Let go. Remix. A ninguna quiero tocar.

Ахали радио. Ахали радио. FM, FM, FM, FM. Сраш шуди дасами. Цитруси. Батумши.

Ахали радио. Ахали радио. FM FM FM FM. Фрат шудик дасами. Цитруси. Батумши.